0: ούτε μη.
1: Ура нам каже, 6-10 минут я данес по накорушкам спола мучно облачно, видно спец се появля туди раху дыш поподне, побо все на сгонным корушкам туди обчасно сунчно, температура побо до досигле 12-17 стопин Цезия. Попоглимо на Штайрско, ке по данес при температурах от 12-17 стопин на северу мучно облачно с обчасными падавинами, на югу па дельно сонщно.